нет горячей воды. На дворе мороз, на улицу страшно высунуть нос. Нет, дело вовсе не в грязном стекле. Ты просто видишь

я душа не придет. В зеркале процессе идут не спеша. Спроси, кого хоронят. Ответит тебя. Все верно. Вот до чего ты дошел. Вот до чего дошло.

такое быть молодым? Ты сжимаешь кулаки, и кровь стучит в висках, и вены, как мосты, встают на руках. В крови бьется тигром адреналин. Ты помнишь, что это такое быть молодым? Все верно. Вот до чего ты дошел, вот до чего дошел.

0: номер 7.
1: Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.